0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Уже третий состав казахстанских миротворцев отправился на голландские высоты. В Алматы проводили 139 военнослужащих вооруженных сил. В настоящее время более 150 казахстанских миротворцев принимают участие в 7 миссиях ООН на Ближнем Востоке и Африканском континенте в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. Также они выполняют задачи в составе отдельного национального контингента на голландских высотах. С июня на границе России и Казахстана внедряется цифровой контроль грузоперевозок. Процедура занимает несколько минут и не создает препятствий для свободного перемещения транспорта и товаров. По мнению специалистов, такой подход охватит значительный объем грузопотока без создания задержек. 6 апреля СПОТ, цифровая платформа, предназначенная для контроля импорта товаров из стран ЕАЭС, работала в тестовом режиме. Подготовку к строительству линии ЛРТ начали в Алматы. На улице Толиби демонтируют устаревшие рельсы. Работы обещают закончить к концу мая. На Толиби разместят 4 островные и 15 береговых станций. Также линии ЛРТ предусмотрены на Мамушлы, где будет 5 островных и 5 береговых станций. А на проспекте Аблайхана построят 3 островные и 2 береговые станции. Аэротакси тестируют в небе над Алатау. Испытания проходят в рамках подготовки к первому в Казахстане и Центральной Азии демонстрационному полету. Это требует поэтапной работы, в том числе тестирования технологий и проверки всех систем безопасности. В Индии слон насмерть раздавил туристку. Все произошло в лагере дикой природы в округе Кодагу у реки. Посетители наблюдали за дрессированными слонами во время их купания. Животные внезапно начали драться, напугав людей. Один из слонов потерял равновесие, упал и придавил 33-летнюю женщину. Легкоатлетка Елизавета Матвеева на чемпионате Азии в Китае взяла бронзу по прыжковым дисциплинам. Казахстанка в прыжках в высоту преодолела планку на отметке 180 сантиметров. Победительницей чемпионата стала спортсменка из Узбекистана. Она прыгнула на 3 сантиметра выше. Запускают проект «Халык Ауене». Концертный тур во всех 17 регионах проведут ведущие творческие коллективы. Старт проекта состоится 21 мая, в День работников культуры и искусства. По словам главы Минкультуры и информации, проект проводится не только для популяризации национальных ценностей, но и для того, чтобы сделать культуру доступной для жителей всех уголков Казахстана. Билеты на игры будущего 2026 в Астане стартуют на платформе Тикетон. Международный турнир пройдет в столице с 29 июля по 9 августа. В нем примут участие более 900 спортсменов. В программе соревнований фиджитал-дисциплины, где сочетаются спорт и компьютерные игры. Как обещают организаторы, это будет международное событие, объединяющее спорт, технологии и цифровую культуру. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 467 тенге 69 тиин, евро 543.24, российский рубль 6 тенге 46 тиин. Теперь о погоде. По данным Казгидромета, сегодня в столице 24 градуса, в Алматы 22. В Актау, Павлодаре, Семей, Таразиус, Кемногорске 18, в Караганде, Конаеве, Талдыкургане 22, в Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Шымкенте 25, в Актюбе, Атыраужес, Казгане, Кустанай, Туркестане 28, а в Уральске 31 градус. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Закон, порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
4: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Инфраструктуру аэронавигации Казахстана полностью обновят в течение ближайших 5 лет. Об этом заявил министр транспорта. В правительстве рассмотрели развитие и цифровизацию авиационной отрасли. По словам Нурлана Сауранбаева, фундаментом модернизации стал контракт с ведущей американской корпорацией по обновлению системы управления воздушным движением. Параллельно на поддержку 24 социально значимых маршрутов выделено 6,4 миллиарда тенге. Также инициированы законодательные поправки. Они позволяют регионам субсидировать межобластные рейсы и освобождают внутренние регулярные маршруты от НДС. По поручению президента строятся аэропорты в Катонкарагае, Зайсане и Кендерле, а также восстанавливают его в Аркалыке. Парк воздушных судов страны в этом году пополнят 9 самолетов, 3 из которых уже закуплены. Отечественные компании тестово закупают беспилотные летательные аппараты для развития аэротакси. Кроме того, начато строительство посадочных площадок и операционного центра. Об этом также доложил министр транспорта. Помимо аэротакси, внедрят и биометрию на авиарейсах. По словам Сауранбаева, в аэропортах масштабируется цифровая система Q-Gate. Она сокращает время контроля с 3 минут до 50 секунд. К 16 действующим терминалам в Астане и Алматы в этом году добавят еще 16 в Шымкенте, Атырау, Актюбе и Актау. Ожидается также внедрение биометрии на внутренних рейсах. Пилотно ее запустят по направлению Астана-Шымкент. Что касается международных направлений, то в ноябре Казахстан может получить разрешение на авиарейсы в США. Об этом рассказал на заседании правительства руководитель авиационной администрации. Также по информации главы Минтранспорта, запуск прямого авиасообщения с Токио запланирован на 4-й квартал года, а США на 2-й квартал следующего. В матче Актюбе-Алтай мяч попал в зрительницу. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Как оказалось, мяч на большой скорости прилетел в лицо. Болельщица сидела во втором ряду. Сейчас пострадавшая жалуется на головные боли. Женщина хочет предотвратить в будущем на матчах опасные травмы. Как она заявила, организаторы должны лучше продумать безопасность зрителей, особенно детей. На этот матч пострадавшая зрительница пришла вместе с семьей. В том числе рядом сидел ее 10-летний ребенок. Неймар едет на чемпионат мира. Тренер сборной Бразилии внес его в список. Правда, футболист будет играть только в том случае, если заслужит. Как заявил наставник, впереди тренировки, по итогам которых примут решение. Для Неймара этот чемпионат мира будет 4-м в карьере. Помимо лучшего бомбардира национальной команды, в турнире примут участие и другие звезды сборной Бразилии. Винисиус из Реала и Рафинья из Барселоны. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 467 тенге 69 тиин, евро 543.24, российский рубль 6 тенге 46 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 8 градусов, днем 26, в Алматы облачно, ночью 10, днем 24. В Усть-Каменогорске 19, в Кунаеве, Семее, Актау 22, в Караганде, Павлодаре, Талдыкургане, Петропавловске 25, в Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Кокшетау 27, в Актюбе, Туркестане, Шымкенте, Костанае 29, а в Уральске, Атырау 31 градус. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Оскар Исмаилов. Премьер-министр поручил до конца года открыть прямые авиарейсы из столицы в Токио и Нью-Йорк. Этой работой займутся Минтранспорта и Air Astana. Кроме того, в следующем году планируется запустить маршруты в Лондон, Париж, Рим, Вену и другие европейские города. По словам Бектенова, новые международные направления помогут привлечь в Казахстан туристов и инвесторов. Страна потратила около 4 миллионов долларов на эвакуацию граждан с Ближнего Востока. Об этом сообщил министр транспорта. По его словам, сначала из региона вывезли около 4 тысяч человек, однако позже число превысило 10 тысяч. Он отметил, что часть расходов авиакомпаниям уже компенсировали. Многие граждане самостоятельно покупали обратные билеты, а государство оплачивало дополнительные затраты, включая страховые риски и перевозку людей из Дубая в более безопасные страны. В Казахстане начали тестировать аэротакси. Министр транспорта сообщил, что проект пока находится на стадии подготовки. Сейчас в стране строят посадочные площадки и закупают летательные аппараты. По предварительным данным, проект смогут перевозить до 4 пассажиров. Стоимость поездок пока не называют, так как для запуска еще необходимо внести изменения в законодательство. По словам министра, в будущем аэротакси может стать более доступным видом транспорта. Перед Курбанайтом казахстанцев предупредили о риске отравлений. Санитарные врачи просят не устраивать стихийных забой животных во дворах и на улицах, а проводить только на спецплощадках и бойнях. Также жителям рекомендуют покупать мясо только в официальных местах, не держать долго на жаре и хорошо готовить перед употреблением. В Ахтюбинской области в дни последнего звонка проведут ночные рейды. Проверки будут проводить сотрудники образования и правоохранительные органы. Особое внимание уделят ресторанам и базам отдыха. Организацию выпускных поручили проводить совместно руководству школ и родительским комитетам. В Астане стартует летний сезон мероприятий для пенсионеров. Центр активного долголетия будет проводить в парке ЖТСУ ретро-дискотеки каждую среду. Мероприятие организуют для общения, отдыха и оздоровления пожилых людей. Кроме того, в городских парках по утрам будут проходить тренировки. Пенсионеры занимаются йогой, гимнастикой, пилатесом, скандинавской ходьбой и дыхательными практиками, передает Акимат. Матчи чемпионата мира по футболу покажут телеканалы «Казахстан» и «Казспорт». Казахстанские болельщики смогут смотреть игры в прямом эфире по телевизору, а также онлайн и в мобильном приложении. При этом легальный показ турнира на других платформах в стране будет запрещен. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 69 тын, евро 543 24, российский рубль 6 тенге 46 тын. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице дождь, ночью 8 градусов, днем 26. В Алматы облачно, ночью 10, днем 24. В Усть-Каменогорске 19, в Хонай-Весиме, Ахтау 22. В Караганде, Павлодаре, Талдыкургане, Петропавловске 25, Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Кокшетау 27. В Актобе, Туркестане, Шымкенте, Костанай 29, в Уральске, Атырау 31 градус. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.
3: Порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Ұлттың рухани қазынасы – Қазақ радиосы.

0: Реклама на Казанском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона журналиста Гульдара Якимелова. Питание играет ключевую роль в здоровье человека. Именно от ежедневного рациона зависит наше самочувствие, энергия и даже продолжительность жизни. Как добиться этого чудесного состояния, мы решили спросить у нашего гостя, руководителя центра ЗОЖ научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Доленова медицинского университета Астана Нажимова Шахруха Мухаммадовича. Шахрух Мухаммадович, добро пожаловать в студию.
3: Здравствуйте, Гульдара.
2: Шахрух Мухаммадович, сегодня все чаще говорят о рациональном питании. Что же это означает?
3: Рациональное питание – это сбалансированный подход, где у нас количество белков, жиров, углеводов, они имеют правильное соотношение. При этом мы не переедаем, не доедаем, все у нас находится в умеренном количестве. Это и есть сбалансированное питание, где нет никакой диеты, нет никаких неправильных продуктов. Это наш образ жизни.
2: Угу. Почему рациональное питание так важно?
3: Важно из-за того, что напрямую влияет на наше общее состояние организма. Если мы неправильно питаемся, не следим за килокалориями, которые потребляем, при этом мы не расходуем тот килокалорий, который мы потребляем, то это может привести к увеличению веса, да, к ожирению и так далее. Это, соответственно, может привести к хроническим заболеваниям, сахарный диабет и так далее. Если вы не доедаете, то в таком случае, наоборот, вы недополучаете необходимое количество макро-микронутриентов, и при этом наш организм быстро истощается и становится очень уязвим к инфекционным заболеваниям и разным стрессовым состояниям.
2: Угу. Тогда, может быть, вы расскажете об основных принципах рационального питания?
3: В первую очередь, это разнообразность, второе – это умеренность, и третье – это регулярность. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 3 раза питаться. Да? Это у нас завтрак, обед и ужин. Интервал между каждым основным приемом пищи должен быть как минимум 3,5-4 часа. Как минимум это, да? И между ними можно делать перекусы.
2: Угу. А из каких продуктов должен состоять наш рацион?
3: Каждый человек в своей жизни, наверное, видел тарелку правильного питания, да? И в основном это тарелка зеленого цвета. Поэтому один из самых основных ингредиентов – это овощи, фрукты. Далее у нас идут цельнозерновые продукты и источники белка. Также не забываем про полезные жиры. Это орехи, растительные масла. Все это вместе мы должны употреблять.
2: И в завершение ваш главный совет.
3: Слушайте свой организм, придерживайтесь баланса.
2: Ну что ж, спасибо большое. Дорогие друзья, мы беседовали с руководителем центра ЗОЖ научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Доленова медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухаммадовичем. Шахрух Мухаммадович, благодарим за интервью.
3: Вам спасибо за приглашение.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском к этому часу Аскар Исмаилов. В Астане проходит международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации». На открытии выступил президент. Он отметил, что Золотая Орда была мощной империей, занимавшей огромные территории Евразии, оказавшей большое влияние на развитие государств. По его словам, сегодня эта история остается одной из важных тем для международных исследований и не теряет своей актуальности. Далее президент заявил, что история должна объединять народы и способствовать формированию справедливого и безопасного мира. По его словам, важную роль в этом процессе играет научное сообщество. Он также сообщил, что симпозиум по изучению наследия Золотой Орды планируется проводить на регулярной основе. По итогам нынешней встречи будет принята специальная резолюция, которая даст новый импульс международным исследованиям этой темы. В Астане рассматривают возможность строительства нового второго аэропорта. Министр транспорта сообщил, что сейчас определяются две возможные локации. Приоритетно считается направление в сторону Балкарагая. По его словам, проект пока находится на стадии проработки и отметил, что строительство потребует крупных вложений. В области ЖТСУ госслужащего уволили за нарушение антикоррупционных ограничений. По данным прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что сотрудник, несмотря на запрет, регулярно участвовал в азартных играх. По итогам надзора его освободили от должности и уволили с госслужбы. Ведомстве подчеркнули, что соблюдение антикоррупционных и этических норм является обязательным требованием для госслужащих. В Астане до 22 мая перекроют участок проспекта Абая из-за ремонта дороги. Это коснется отрезка от Республики до улицы Симбинова. В Акимате водители и пешеходов просят заранее планировать маршрут. На месте установят временные дорожные знаки и указатели. С момента запуска ЛРТ-системой уже воспользовались 180 тысяч человек. Об этом сообщили в СТС. Нагрузка превысила проектную пропускную способность, но сейчас поток снизился примерно в два раза. Также пассажиров попросили не нажимать аварийные кнопки без необходимости, не открывать двери самостоятельно и не мешать их закрытию. В компании отметили, что такие действия вызывают остановки поездов и сбои в движении. В эти выходные в столичном центре Экспо пройдет крупнейшая выставка казахстанских товаров. Впервые активно участвуют и компании сферы услуг. Гостей ждут демонстрации производства, мастер-классы по использованию искусственного интеллекта, модные показы и концертная программа. Главная цель выставки – поддержка отечественного бизнеса и поиск новых партнеров. Вход бесплатный, но требуется регистрация. Подробная информация на сайте Акимата. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 467 тенге 69 тын, евро 543 24, российский рубль 6 тенге 46 тын. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице дождь, ночью 8 градусов, днем 26. В Алматы облачно, ночью 10, днем 24. В Усть-Каменогорске 19, в Хонаеве, Семи, Актау 22. В Караганде, Павлодаре, Талдыкорғане, Петропавловске 25. В Жезказгане, Қызылорде, Таразе, Кокшетау 27. В Ақтөбе, Туркестане, Шымкенте, Қостанай 29. В Уральске, Атырау 31 градус. Аскар Исмаилов, служба новостей Қазақ радиолары.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Казахском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама. Көңілдің күйі.

0: реклама на Казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.